моя Бенджамин, ты мне подлека ресуэса. Я бы айнгакаут, я бы айнгакаут. Я бы этпас лека хас айнгакаут. Es gibt Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Baby, baby, baby, baby, es gibt Reis! Dazu kannst du wählen eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erdnussnaht. Nur komm zu mir!